0: 哎呀，你干啥呢你？
1: 我昨天晚上梦见老汤了。
0: 梦见他啥了？
1: 梦见他和那些没从劳动营跑出来的人，全让日本愣给活埋了，老大一个万人坑啊！
0: 你怎么能说点吉利话呢你？
1: 我总能梦见老汤。
0: 你说他也没个消息，
2: 要啥消息啊？
0: 哎呦，
2: 赵远，
0: 没啥。
1: 这个，没事啊，给福建啊以前跟我们一个战友叫汤德远的，在大兔子岭啊给日本人修过工事，啊，受老罪了，这些日子做噩梦了。
0: 大兔子岭，
1: 嗯，
0: 哪个大兔子岭？
1: 哪个我也记不清了，我就记着跑出来之后，经过的第一个镇子叫景阳镇。
0: 景阳镇，
1: 修的啥工事？我们就是天天搬石头、挖坑。
3: 盖营房啥的，里边重要的地方不让我们去，但里边修的老大了。这事儿得上报。一入秋的时候吧，就秋天，我被抓进去的。
4: 嗯，
3: 出来的时候应该是差不多初冬的时候就逃出来了，在里边就是天天没日没夜的干活。你要具体问我待了多少天，我也记不清了。
4: Он говорит, что его очень поймали, рано зимой он сбежал. Примерно находился 1 или 2 месяца, но он точно не помнит, потому что они с утра до вечера работали.
5: Это же大秃子岭，在这里，方圆啊有几百里，那个景阳镇啊，在这个大秃子岭的这个东南角，就这儿，这里。
4: По сведениям его солдата, там в том районе находится большой голый хребет в радиусе несколько сотен километров, а с юго-восточной стороны этого хребета находится поселок Тяньанчжэн.
6: Знаете ли вы, что они там строят?
4: Чунсяо, я вон не знал, что там делают что-то. Мы,
3: 好像有的时候铺路，有的时候就架桥，有的时候还盖那个什么营房啊啥的。我们那劳工营啊，有个100多号人。 但听说啊，就像我们那样的，得有十几到20。但他们干啥，我们就不知道。但是我们天天干活的时候，就能听见他们在山里边炸山，声特别大，咣咣，就每天都炸山。
4: 多了翻译不来。Он говорит, что там строили склады, казармы, дороги, мосты. Еще на день лучше хороший, что мы
3: знаем. Ходурен.
4: Говорит, что там было 100 человек примерно, и таких казарм было где-то 10 или 2. Но что они там строили, он тоже не знает, но знает, что там постоянно взрывали горы.
3: 炸山，把人身上小鬼子，把人身上绑上炸药，拿枪顶着，让往山洞里头进。进去之后，嘣，就把人给崩了。 就跟那耗子屁耗子绑个鞭炮一样，那耗子不往前窜吗？把人身上绑上炸药啊，小鬼子！
4: 耗子是什么？
3: 耗子吗？

0: Володя, Иван твой солдат?
1: Иван?
0: Да, Иван. Это который солдат, который убежал из лагеря возле японского вооружения. Штаб тщательно изучил информацию, о котором он доложил, и о котором не было нам известно раньше. В ближайшее время мы хотим направить разведгруппу в тот район, о котором он упомянул. Большая Лысая гора.
1: Значит, ты хочешь отправить Ивана? Я могу устроить ему спецподготовку.
0: Нет, не Ивана. Мы найдем других солдат, чтобы проверить информацию, которую он нам доложил.
1: Тогда бери осла. Осел не подведет.
0: Хорошо.
2: Что за ее рукой?
3: Это же军官 特供, 跟我没关系, 别瞎琢磨了。
4: 小的同志,
3: 到!
4: 格里古里上文琪, 你去他办公室。
3: 是!
5: 到底是谁?
0: Товарищ осел, вы проявили себя хорошо на тренировке, и начальство решило вас отправить с другими китайскими